0: SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
1: Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, на ARM, на земле народа Вуранджери Вуайвурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение всем представителям аборигенных народов Австралии и их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Суббота, 9 мая, на часах полдень. Сегодня вспомним отрывок интервью с журналистом и художником из Мельбурна Ильей Буркуном, который жил ребенком в Одессе, когда началась Вторая мировая война. Он поделился своими детскими воспоминаниями о тех страшных днях.
3: В течение дня прятались в погребе нашего дома, где прятались все наши соседи, потому что бомбили практически весь световой день.
2: Во второй части интервью с жительницей Мельбурна Сарой Бендецкой узнаем, как еврейская община Австралии живет сегодня, когда случаи проявления неприязни участились.
4: Фактически все мероприятия засекречены, нигде адреса не афишируются, потому что ты никогда не знаешь, кому в голову придет заявиться.
2: Поговорим о роли мамы и о том, что это такое быть хорошей мамой, по мнению психолога из Сиднея Татьяны Прокофьевой.
5: Какая мама была бы хорошей? Та, которая любит своего ребенка, та, которая знает себя, свои особенности и готова этими особенностями с ребенком делиться, не пытаясь себя под него переделать и не пытаясь ребенка.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Ощущение внешних, трудовых и не связанных с заработной платой расходов. Казначей Джим Чалмерс говорит, что ключевыми областями внимания будут топливная безопасность, стоимость жизни и давление на рынок жилья, производительность труда и налоговая реформа. Он также обозначил необходимость реформы для модернизации теста эффективности пенсионных накоплений, который ежегодно оценивает эффективность пенсионных продуктов, но настаивает на том, что эта модель не будет заменена. Чалмерс говорит, что хочет, чтобы в тесте была пересмотрена тенденция препятствовать инвестициям в жилищное строительство, энергетику, венчурный капитал и стартапы. Эксперт по безопасности заявил, что более десятка женщин и детей, вернувшихся в Австралию и связанных с самопровозглашенной группировкой «Исламское государство», могут находиться под наблюдением в течение нескольких лет, чтобы минимизировать любую потенциальную угрозу безопасности. Семьи были встречены в аэропорту полицией, сторонниками и представителями СМИ после возвращения домой из сирийского лагеря беженцев, где они провели несколько лет. Три австралийские женщины из этой группы были арестованы по прибытии. Двум предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, в том числе связанные с рабством. Одной предъявлено обвинение в членстве в террористической организации и нахождении в зоне конфликта. Исследователь экстремизма из университета Дикина доктор Джош Рус заявил в программе ABC News Breakfast, что приоритетом властей будет поддержка детей из вернувшейся группы, пока они адаптируются к жизни в Австралии. Министр транспорта Нового Южного Уэльса объявил о расторжении контракта с крупным подрядчиком проекта строительства метро к аэропорту в Западном Сиднее. Это вызвало опасения по поводу задержек проекта. Независимое расследование, проведенное адвокатом Максом Кимбером, выявило, что в крупных инфраструктурных проектах в Новом Южном Уэльсе и Виктории использовались субподрядчики, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, эксплуатации рабочих, нарушении правил техники безопасности и страховом мошенничестве. Расследование, инициированное правительством Нового Южного Уэльса, показало, что около 10 субподрядчиков, работающих на глобального строительного гиганта WeBuild, могли нарушить ряд гражданских или уголовных законов в рамках одного из крупнейших проектов в истории штата. Спецслужбы будут следить за игровыми платформами на фоне предупреждений властей о том, что экстремисты вербуют молодых людей через игровые сервисы и чат-группы. Подробности у Ирины Виноградовой по материалам SBS News.
3: Федеральный бюджет предусматривает финансирование создания Национального центра по противодействию онлайн-терроризму, которые будут совместно курировать разведслужба ASIO и федеральная полиция. Программа стоимостью 74 миллиона долларов предполагает, что специализированные исследователи и аналитики по борьбе с терроризмом будут мониторить онлайн-пространство повышенного риска, говорится в заявлении министра внутренних дел Тони Бёрка. Вот его слова. «У нас уже есть центры, занимающиеся защитой детей и борьбой с киберпреступностью. Создание Центра по противодействию онлайн-экстремизму и терроризму – следующий логичный шаг в условиях быстро меняющейся среды угроз. Если раньше мы следили за экстремистами на их личных встречах, то теперь будем следить за ними в онлайн-чатах». Спецслужбы все больше обеспокоены радикализацией молодых людей в интернете. Зачастую их вовлекают в экстремизм на первый взгляд в безобидных пространствах, таких как игровые платформы и чат-группы. С момента вступления в силу в 2024 году законов, ужесточающих меры против распространения экстремистских материалов в интернете, обвинения в преступлениях были предъявлены 27 людям. Из них 15 были в возрасте 17 лет и младше. Это финансирование является частью пакета мер стоимостью 80 миллионов долларов, рассчитанного на 2 года, который направлен на усиление возможностей Австралии по борьбе с террористическими угрозами и предотвращение насильственного экстремизма и радикализации молодежи. Это масштабное финансирование последовало после самого крупного теракта в истории Австралии.

0: массового убийства евреев, отмечавших Хануку на Бандай-Бич 14 декабря 2025 года. Промежуточный доклад Королевской комиссии по антисемитизму и общественной сплоченности, созданный после массовой стрельбы, рекомендовал пересмотреть контртеррористическую систему Австралии, включая структуру руководства, взаимодействие подразделений, доступ к системам и механизмы обмена информацией. Материал SBS News на русский язык перевела и озвучила Ирина Виноградова.
1: Спасибо, Ира. И в продолжение темы. В четверг в нашем эфире прозвучало интервью с Сарой Бендецкой, благотворительницей, писательницей и известной представительницей еврейской общины в Мельбурне, которая вместе с мужем подверглась нападкам со стороны антисемитски настроенного человека в Колфилде, районе Мельбурна, где проживает значительная по численности еврейская община. Если вы пропустили это интервью, заходите на наш сайт и на страничку в Фейсбуке и послушайте. А сейчас вторая часть этого интервью, в которой мы говорим о том, как изменения в настроениях в обществе повлияли на жизнь общины. Я не знаю, насколько это комфортно для вас. Если нет, просто скажите. Но, может быть, вы могли бы привести еще несколько примеров. Вы сказали, что за последние годы это был далеко не единственный инцидент антисемитизма.
2: Конечно, могу. Конечно, некоторые из них были буквально несколько месяцев назад. Прошло несколько дней после теракта на Бондай. Это был праздник Ханука, еще еврейский, в декабре. И мой сын с группой своих друзей, учеников Ешивы в Мельбурне, раздавали свечи около магазина Woolworths на Глинханке, опять же, немножко дальше того места, где это у нас произошло. Это очень такая обычная практика. Молодые ребята, 15-16, до 20 лет, раздают бесплатно свечи, танцуют на улицах, предлагают мужчинам надеть тфилин и другие атрибуты еврейской жизни. И большинство людей прекрасно реагировало из машин, как называется, кричали, что они молодцы, приветствовали, да. Но какой-то человек, если его можно назвать человеком, подошел к ним и сказал, что он очень сожалеет, что их лично на Бандае не прикончили. И он надеется, что это в ближайшее время произойдет здесь. Вот как должны 15-летние, 16-летние мальчики на такое реагировать?
1: Совершенно чудовищно.
2: Мой сын несколько дней молчал, потом он рассказал обо всем этом. К сожалению, было, наверное, уже поздно искать кого-либо. Несколько месяцев назад моя дочка ехала в школу на трамвае в Сан-Килде, и кто-то нацистский салют подошел ей прям пред ее лицом и решил приветствовать таким образом. Как сказала моя дочка, я думала, ей это будет очень тяжело все пережить. Она говорит: мам, ну что ты, сейчас это стало настолько повсеместно, у нас уже уходит какое-то отношение к этому как к чему-то из ряда вон выходящему. Когда тебе этот 18-летний ребенок говорит, ну, уже не такой ребенок, во-первых, а во-вторых, ты понимаешь, что что-то совсем не так идет. Года полтора назад тоже мы шли домой из синагоги в другой раз. Подошла какая-то женщина, не знающая нас, и мы ее никогда нигде не встречали. Пожилая женщина, бабушка, божий одуванчик. И она сказала, что как жаль, что Гитлер всех нас не прикончил, и что наше место в газовых камерах. Это Мельбурн, это не нацистская Германия. Откуда-то ветер этот дует, откуда-то эти люди получают вот эту пропаганду, яд, который заливается к ним в уши, потому что оно не приходит ниоткуда. И мне кажется, что очень важно, чтобы государство наше наконец-то открыло глаза и перестало думать о чем угодно, кроме того, что происходит с толерантностью в этом обществе. И когда все проблемы скидываются на войну на Ближнем Востоке, и нет никаких причин сказать, что, может быть, мы в Австралии тоже что-то не запланировали, что у нас экономика страдала и до этой войны, все сваливается на Израиль и на еврейскую общину. Это неправильно. Я очень часто вижу в новостях, что нарратив меняется не в ту сторону. А потом мы удивляемся, откуда вспышки.
1: Правильно ли я понимаю, что после 7 октября вот именно такой всплеск антисемитизма начался в Австралии?
2: Да, буквально день-два мировое сообщество поохало, что ах, как жаль, что стольких еврейских людей увели в плен, насиловали женщин, а потом все было вывернуто наизнанку, как каждый раз сказали, ну это же потому, что это права Палестины. И все было вывернуто, и, как вы помните, началась массовая волна вот этих пропалестинских

0: митингов по всему миру, включая Австралию, еженедельные митинги в центре города в Мельбурне. Все это поощрялось долгое время, и только когда произошел теракт на Бондай, немножечко мы одумались. Но сейчас уже прошло практически полгода, начало забываться все это. А оно не забывается, особенно когда ты каждый день идешь и чувствуешь, ты сегодня мишень, или, может быть, дома остаться и не ходить на какой-нибудь праздник. Ты отвез своих детей в школу и смотришь, ну, я надеюсь, сегодня security guard не будет обходить никуда. И вот эти мысли, они рефреном проходят в голове. Но мы отказываемся себя чувствовать жертвами при этом. Мы не забираем наших детей из еврейских школ, мы организовываем еврейские мероприятия, мы живем жизнью такой, которую мы считаем жить правильно. Потому что иначе зачем вообще оставаться в этой стране?
1: Насколько изменилось секьюрити в школах и на еврейских мероприятиях после теракта на Бондае?
0: Ну, это было уже, наверное, и до теракта, но, тем не менее, практически все мероприятия засекречены, нигде адреса не афишируются, потому что ты никогда не знаешь, кому в голову придет заявиться. Сам факт, что несколько недель назад 13-летняя девочка угнала машину, смотрела в интернете, где живут евреи в Мельбурне, и приехала давить пешеходов, в чем говорит это, что в головах людей происходит.
1: Да.
0: Это дикость. Поэтому зашифровывается максимально лишняя информация, никуда не приходит, только когда люди уже зарегистрировались, скрининги идут. А везде, в школах, в синагогах стараются иметь security. Но, конечно, от всего ты не можешь себя застраховать. Поэтому люди сами должны смотреть, что происходит, где происходит. Ходить на курсы, если они могут, самозащиты, чтобы быть готовыми, дать отпор.
1: Есть ли у вас и вообще в общине какая-то надежда на то, что все поменяется в лучшую сторону вот после Королевской комиссии?
0: Ну, знаете, человек живет надеждой. Если не иметь ее, то совсем грустно становится. Тут очень многое зависит от того, насколько серьезно этот репорт будет воспринят. У меня нет большой надежды на действующее правительство, но, опять-таки, зная, как эти быстро законы принимаются, возможно, уже будет другое правительство к моменту того, что эти все выводы будут обнародованы. Посмотрим. Но пока динамика, к сожалению, негативная, и исторически мы знаем, к чему это приводит.
1: Если вам необходима психологическая поддержка, вы можете обратиться в службу Lifeline по телефону 13 11 14. Служба работает круглосуточно. Еще одна бесплатная круглосуточная служба поддержки Beyond Blue по телефону 13 00 22 46 36.
2: Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
3: SBS Audio.
4: Нажмите play, чтобы настроиться на свою волну.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the past.
4: С новостями на более чем 60 языках, с музыкой под ваше настроение и захватывающими подкастами, которые ждут вашего внимания. Скачивайте SBS Audio App или заходите на сайт
10: sbs.com.au/audio.
1: Во второе воскресенье мая в Австралии отмечается День матери, с которым я и поздравляю всех мам, которые слушают этот эфир. Вспоминаем интервью с Светланой Принцевой 2020 года о том, что значит быть хорошей матерью, по мнению психолога из Сиднея Татьяны Прокофьевой.
11: В преддверии Дня мамы поговорим на такую тему глобальную и в то же время вопрос, который задают, наверное, себе многие мамы. Хорошая мама — это какая?
12: Интересный вопрос, потому что однозначного ответа, где были бы четкие критерии, вот делай раз, два, три, и ты будешь хорошей мамой, нет. Потому что потребности у детей могут быть очень разные. И то, что может дать каждая конкретная мама —

0: Тоже очень-очень разное. У меня есть хорошая знакомая. Она такая очень пробивная, очень энергичная, очень деятельная. И у нее родился ребенок, мальчику сейчас примерно 10 лет. И он по строению нервной системы очень сильно отличается от нее. Он намного более спокойный, намного более закрытый. Ему важно какое-то собственное пространство. Ему важно четкое последовательное расписание. И вот это тот момент, когда то замечательное, что есть у мамы, просто не подходит, как не подходит ключ замку ее сыну. Она, будучи такой энергичной, но живя в некотором хаосе, не может дать вот ту необходимую стабильность, рутину, потому что в ней погибает мама. И здесь нет какого-то однозначного ответа. Мы можем только признавать свои ограничения, замечать свои ресурсы, которые мы можем дать своим детям, а ребенок может принимать это. Поэтому ответ на вопрос, какая мама была бы хорошей, та, которая любит своего ребенка, та, которая знает себя, свои особенности и готова этими особенностями с ребенком делиться, не пытаясь себя под него переделать и не пытаясь ребенка переделать под себя. Вот это, наверное, то, что в психологии бы называлось достаточно хорошая мама. Не идеально, достаточно хорошая.
1: Вы из личного опыта с какими открытиями для себя, может, самыми важными столкнулись, с какими-то трудностями?
0: Интересный вопрос в том, что когда женщина дает рождение ребенку, прям буквально именно такими словами, она дает рождение новому человеку, она, естественно, сталкивается с тем, что то, каким она себе представляла, фантазировала этого ребенка, очень может сильно отличаться от того, какой он на самом деле. Например, мама, поглаживая живот, думала, вот сейчас родится у меня там прекрасный мальчик, который будет сидеть и там катать машинки, а у нее рождается такая девочка-сорванец. И наоборот. Поэтому, когда ребенок появляется на свет, нам приходится сталкиваться с тем, что наша фантазия иногда не совпадает с реальностью. Но вот в моем случае однозначно она не совпала. Я накупила своему ребенку большое количество всяких развивающих игрушек, всяких пазлов. И у меня в голове уже была картинка, как мы будем вместе сидеть и все это собирать. И он будет так старательно пытаться там открутить всякие эти штучки. Мой ребенок смотрит на эти игрушки, поворачивается, уходят играть в машинки, залезать на деревья и кататься на скутере. При этом его друг с удовольствием пользуется всеми нашими пазлами, и в какой-то момент я поняла, что мне со своей иллюзией нужно попрощаться. Я собрала все эти пазлы, оставила себе там буквально два и отдала все эти игрушки. Вот это был момент такого моего официального прощания с иллюзией. Не получилось так, как мне представлялось. И в этом, мне кажется, есть очень много освобождения. Поэтому, если можно увидеть своего ребенка настоящим, не свои какие-то проекции, не свои какие-то такие фантазии о том, какой он должен быть, а его настоящего, то это тот момент, где можно начинать строить абсолютно реальные отношения с новым, абсолютно новым, очень интересным человеком.
1: Насколько здесь важно не сравнивать себя вот с соседкой Натальей, которая там целыми днями занимается развитием своего ребенка, а мой тут вот, значит, до сих пор не разговаривает, и буквы-то он не знает.
0: Конкуренция в материнской среде, она есть. Было бы, ну, по меньшей мере, глупо ее отрицать или не замечать. Каждая мама, поглядывая на соседского ребенка, думает, так, ага, а когда он начал ходить, а когда он начал разговаривать? И если сначала мамы спрашивают друг у друга, как они родили этого ребенка, потом они спрашивают, как долго они кормили этого ребенка, потом они начинают сравнивать, когда ребенок начал ходить и так далее. И убежать от этого невозможно. И я думаю, даже не стоит. Мы же живем не в мире абсолютно, мы живем в очень относительном мире. И сравнение нам дает ну, такое некоторое представление о коридоре нормальности, что помогает нам смотреть, вот сейчас действительно какая-то проблема есть, и пора бы уже, например, бежать к специалисту, или нет, все нормально, это просто ну, вот такой вариант нормы. Поэтому полностью отказаться от того, что мы не сравниваем, не смотрим, невозможно.
1: Давайте еще поговорим о женщинах.

0: которые считают, что материнство — это не для них. Насколько тяжело им сопротивляться вот этим вот общественным устоям, что каждая женщина должна дать новую жизнь и реализовать себя как мама?
1: Каждая женщина принимает решение о своем материнстве самостоятельно. Но бывают случаи, когда это решение, несмотря на то, что принимает его сама женщина, оно как будто навешивается на кого-то еще. Например, она говорит: «Моя мама так хотела внуков, она меня так просила, поэтому я родила». Или: «Мой муж так настаивал, поэтому я родила». И вот здесь решение принимает женщина, даже если ей кажется, что оно форсировано или вызвано другим человеком. Ну, кроме тех случаев, когда буквально приставили пистолет к виску и сказали: ну все, обязана. И принять на себя эту ответственность, не вину, не ощущение сама виновата, что там не доглядела, не досмотрела, залетела или что-то еще, а именно ответственность, что я буду давать рождение этому ребенку, я буду о нем заботиться, я буду нести за него ответственность как мама, оно может быть очень непростым. И те женщины, которые осознанно подходят к тому, что нет, пожалуй, я не готова тратить свои ресурсы на это, нет, пожалуй, я не готова вкладываться, пожалуй, у меня в жизни другие приоритеты, они, естественно, существуют. Проблема в том, что не всегда общество готово их принять. И есть как раз в обществе такой очень сильный элемент инфантилизма, когда трудно принять, что кто-то другой живет отличной от тебя жизнью. Настолько сильно желание, чтобы все были одинаковые и не выделялись, тем самым не ставя под угрозу мое внутреннее спокойствие и представление о том, каким должен быть мир, что есть тенденция нападать на таких людей и говорить: нет, все женщины обязательно должны родить, все женщины должны стать матерью. Это там призвание женщины, это ее миссия. Без этого ты не женщина. И мне кажется, если у женщины достаточно устойчивости, чтобы принять решение: нет, я не готова и не хочу становиться мамой, то в целом, мне кажется, у нее достаточно будет устойчивости, чтобы противостоять такому давлению. Но это довольно сложно может быть.
0: Да. И еще такой вопрос. Когда женщина становится мамой сама, насколько меняются ее отношения со своей собственной мамой и насколько вот ее опыт, детский опыт влияет на отношения со своим ребенком?
1: Когда мы рождаем ребенка, мы начинаем с ним буквально заново проживать и какие-то свои детские проблемы, травмы, сложности, а иногда и радости. И просто то, где у нас было в детстве хорошо, там, где мы получили удовлетворение своих нужд и потребностей, там все нормально, и мы это как будто автоматически делаем со своим ребенком. Ну, например, мама была очень такой вот заботливой к своему младенцу. Она за ним ухаживала, меняла подгузники, там, с удовольствием его нянчила, катала в коляске, кормила грудью, но не умела справляться с подросшим ребенком. И женщина, давая рождение новому ребенку, может сталкиваться с чем-то очень похожим. Таким же удовольствием нянчить своего младенца, кормить его, физически за ним ухаживать. И ощущая, что подрастая, этот ребенок становится каким-то другим, и она не умеет с ним справляться просто потому, что ее мама не умела, ее мама не дала ей этого опыта. И дальше у нас, в принципе, не так много вариантов. Ну, либо делать так, как мы привыкли, либо искать какие-то новые способы это делать. Где можно найти новые способы? Ну, чаще всего либо через своего партнера, который может прийти со своим опытом. Например, муж, который рос в семье, где было, наоборот, может быть, с младенцами не очень, а вот с подросшими детьми все умели обращаться. Или можно находить этот опыт в психотерапии, где психолог помогает осознавать какие-то уже не работающие паттерны поведения. То, что мы буквально унаследовали от своих родителей, и оно теперь не работает и не подходит. И прорабатывать это, вырабатывая новые способы.
0: Татьяна, ну и напоследок какое-то пожелание, поздравление для тех мам, которые нас сегодня слушают.
1: Мое пожелание, наверное, будет таким. Даже те женщины, которые только собираются стать мамами, они уже мамы. У нас у всех есть вот эта материнская фигура внутри, которая может

0: заботиться, который может очень много давать. Ведь мама – это про отдавание, про очень много отдавания. И самое главное, без ощущения того, что это может вернуться. Это просто бескорыстное, безвозмездное отдавание, отдавание, отдавание. И вот те женщины, которые, может быть, еще не мамы, или по каким-то причинам у них не получилось стать мамой, или те, которые мамы там, одного малыша или 10 малышей, мы все имеем внутри эту материнскую фигуру. Я бы хотела пожелать, чтобы женщины ее внутри себя находили, чтобы эта материнская фигура внутри них была заботливой, поддерживающей, вот ровно такой, какой бы они хотели, чтобы она была, чтобы наконец вот дополучить уже самостоятельно, не от своих там, настоящих родителей, а внутри себя организовать себе любовь, тепло, поддержку, понимание. Поэтому находить эту внутреннюю фигуру, знакомиться с ней и получать от нее необходимый ресурс.
1: Очень здорово. Спасибо большое, Татьяна.
0: Спасибо большое. Я очень была рада поделиться.
2: Добавьте наш сайт sbs.com.au/russian в ваши избранные веб-страницы. Самые свежие новости и интересные события – все это на сайте sbs.com.au/russian. Вам нравится программа SBS на русском языке? Давайте продолжим общение на нашей странице в Facebook. Ставьте лайк и делитесь своими идеями и предложениями. SBS Russian Facebook.
3: SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидение на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Радио SBS в эфире сегодня 9 мая, и в эти дни в Европе и странах бывшего Советского Союза проходит День памяти и День победы над нацизмом во время Второй мировой войны. 2 года назад моя коллега Виктория Станкеева созвонилась с журналистом и художником из Мельбурна Ильей Буркуном. Илья родился в Одессе, и Вторая мировая война застала его именно там. Он рассказал о том, какие воспоминания о той войне остались в его памяти. Фрагмент этого интервью мы послушаем сегодня.
4: Мне было немного. Исполнилось 4 года, 1 сентября 1941 года. Поэтому воспоминания весьма малы, но, учитывая, что эти воспоминания связаны с очень страшными событиями, которые не могли не запечатлеться даже в моей детской голове, очень долго пережитое оставалось у меня в памяти, и более того, снилось не один раз во сне, пока прошел значительный период. Естественно, память это осталась, но отдельные всплески и страшные минуты, которые были пережиты мною в детском возрасте, естественно, будоражили мою память. Итак, 41-й год. Началась война, и Одессу одну из первых бомбили, потому что ближе всего было к фронту. Мой отец служил в войсках ПВО и с первых дней уже участвовал в войне. Он участник обороны Одессы с первого дня ее защиты. Несколько месяцев он был на фронте, по сути говоря, отделение стояло в морском порту, который бомбили больше всего. И изредка он прибегал домой ночью переодеться и убегал снова. А мы с мамой в течение дня прятались в погребе нашего дома, где прятались все наши соседи. Потому что бомбили практически весь световой день. И немцы люди пунктуальные, и только на ночь они прекращали бомбежку. И на ночь мы могли вернуться в дом, поесть что-то, приготовила мама, и снова спускались в этот погреб. И вот одно из самых страшных видений, которое меня преследовало, это я помню звуки летящих бомбардировщиков, свист падающих бомб, вздрагивала земля, с потолка сыпался песок, и освещения электрического в погребе не было. И сидели при свечах, у кого-то была керосиновая лампа, и во время взрывов водным потоком колыбало свечи, и тени от людей плясали на стенах. И это было так страшно, что оставалось на всю жизнь моей памяти. Ну, в общем, это тяжелые были дни. И однажды Через 2 недели мать обычно ждала отца, но он не пришел. Телефонов тогда не было, сообщений никаких. Единственное, что было в доме, это была радиоточка черная. Она была сделана из картона. И это единственный был источник информации. В 6 часов утра обычно начинались передачи. Голос Левитана, знаменитого диктора, который передавал все новости с фронта, сообщал, где находятся наши войска, что мы оставили. Затем целый день сообщения, которые каждый раз ждали люди с надеждой на то, что что-то изменится. И в 12 часов ночи радиоточка отключалась. И вот 1945 год запомнился мне еще одним страшным событием. Казалось бы, День Победы. В 2 часа ночи включилась радиоточка, и голос Левитана сообщил, что война закончилась победоносно. Советский Союз разгромил фашистскую Германию. И с 2 часов ночи люди уже не спали. Выбегали во двор, на улицы, обнимались, праздновали победу. В 9 часов утра, как обычно, в наш дом постучал почтальон. Он приходил каждый день практически. Он приносил газету для деда, он приносил почту, если она поступала. Вот очень давно не было писем с фронта. А на фронте был старший брат моего отца. И сообщений никаких не было от него. И вдруг почтальон, постучавший 9 мая в 9 часов утра, принес радостную весть, решил дед, который открывал дверь. Почтальон, не глядя на деда, спокойно вытащил из своей сумки письмо. Это был треугольник, конверт. Конвертов не было, и поэтому складывали бумагу треугольником. Наружная часть была как бы конвертом, а внутренняя часть служила для письма. Дед обрадованный раскрывает это письмо, причем он не подумал, что обычно почтальон всегда останавливался. Он с ним о чем-то говорил, они обменивались новостями, а тут, не глядя в глаза деду, он быстро ушел. Когда он раскрыл этот треугольник, оттуда выпала записка. Он наклонился, поднял его, и я видел, как лицо его изменилось. Оно побледнело, он опустился на стул и, по сути говоря, стал с него падать. Подбежал я с одной стороны, бабушка с другой стороны, пытались его удержать.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Что она делает? Он предложил ей: давайте мы вас оформим на работу, вы будете санитаром, мы вам выделим здесь койку, вы сумеете отдохнуть, прикрепим вас к столовой, где вы сможете питаться. Так мы остались в госпитале. И только раз в неделю ночью приходили домой переодеться, принять душ. Но однажды ночью, придя к нашему дому, мы обнаружили только развалины. Бомба попала в дом, от дома ничего не осталось. А мы в чем были, то мы остались, вернулись снова к отцу. Это спасло в какой-то нам мере жизни. Мне запомнились еще страшные минуты эвакуации, когда эвакуировали госпиталь, и учитывая, что мать была служащей уже в этом госпитале, она вместе со мной эвакуировалась вместе с ранеными. И я запомнил какие-то минуты, когда была погрузка ночью на судно, которое уходили из морского порта Одессы в эвакуацию, потому что город 73 дня был окружен, и никакой связи с землей не было. И только можно было, все поставки продовольствия, снарядов были по морю. Море было заминировано. Мины стояли на фарватере, донные мины. Во время шторма они срывались с своих якорей и плавали в воде. Уходящие судна ночью в тьме были освещены прожекторами. Вдоль бортов стояли моряки и длинными шестами, обмотанными ветошью, глядя на черную воду, пытались обнаружить плавающую мину и оттолкнуть от борта корабля. И рядом с нами самый главный теплоход в Одессе, теплоход «Ленин», попал на такую мину и пошел ко дну. Огромное количество было жертв. Людей спасали, потому что это было на фарватере. Спасательные шлюпки с матросами прыгали в воду, пытаясь спасти людей. И уже в будущем оказалось, что на этом судне плывет моя будущая жена. Ей было же столько же лет, сколько и мне. И вот такой моряк спас ей жизнь. Она стала жива. И благодаря этому мы как через много лет встретились, поженились. Вот, собственно, тяжелые воспоминания, которые остались после войны. Естественно, они дополнены рассказом родителей, рассказом близких, многими материалами, которые мне приходилось читать об этих событиях. И с тех пор, каждый день 9 мая, я помню, как бабушка зажигала свечу, и губы ее шевелились в молитве. Это была тризна по ушедшему.
4: Это был Илья Буркун из Мельбурна. Я напомню, что это интервью было записано в 2024 году. С тех пор в его родном городе произошло еще много горя и разрушений в ходе новой войны, которая пришла в Одессу после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года. Давайте послушаем одну из самых красивых песен времен Второй мировой войны «Темная ночь», лирическая песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца». В оригинальной версии ее поет Марк Бернес, а мы послушаем в исполнении Бориса Гребенщикова.

0: Слушайте наши подкасты бесплатно на любом мобильном устройстве. Зайдите на сайт sbs.com.au/russian или загрузите приложение SBS Audio App. Загрузите приложение SBS Audio App уже сегодня и начните слушать ваши любимые программы. Бесплатное приложение можно скачать в App Store или Google Play.
1: Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладки вашего веб-браузера уже сегодня.
2: Искусствовед Екатерина Хис выпускает новую книгу «Women, Gardens and Agency in Imperial Russia» в издательстве Bloomsbury. В центре исследования история Марии Федоровны, матери императоров Александра I и Николая I, и придворная культура, через которые автор показывает роль садов и парков в политической жизни империи. Ирина Виноградова поговорила с ней о том, как женщины участвовали в политике вне официальных институтов и почему эти формы влияния остаются актуальными сегодня. Первую часть мы слушали в прошлых эфирах, сейчас продолжение.
3: С одной стороны, это книжка, да, феминистская, но с другой стороны, моя цель была показать, что то, что женщины участвовали в политике, не обязательно означает, что они были идеальные. Да? Когда ты в какой-то патриархальном режиме работаешь, ты часто поддерживаешь патриархальные ценности, что женщина должна быть дома. Ну, естественно, это были женщины обеспеченные, да, бедные женщины должны были работать. Женщины обеспеченные должны были в первую очередь сфокусироваться на семье, детях и на домашней какой-то жизни вдали от политической сферы. И о чем говорит моя книга, это что даже если ты выталкиваешь женщин, да, из науки, из салонов, из политической жизни, они все равно будут участвовать в политике, просто политика сместится в домашнюю сферу, да, и решения женщин в домашней сфере будут политические. И мне кажется, это важно об этом задуматься сейчас, да, когда тоже по всему миру идет откат обратно к традиционным ценностям, стремление женщин убрать из политической жизни, из активной жизни больше в домашнюю сферу. И интересно смотреть, как консервативные женщины себя ведут и как они пытаются повлиять на политику. Я вижу многие сходные тактики.

0: Например, там в Америке, когда у женщины высокого профиля умирает муж, она использует его память, его похороны как способ возвыситься и сделать себе политические очки. Мария Фёдоровна сделала то же самое, когда ее муж умер. Да, обычно вдовы уходили в тень, да, и она, наоборот, создала целый культ своего мужа в Павловске, ходила до конца жизни в черном, построила ему мавзолей Павла I в Павловске, а во дворце создала специальную комнату, где выставляла окровавленную одежду Павла. И смысл был в том, чтобы раскачать психику человека, сначала показав и испугав его, да, вот эти окровавленные одежды, потом успокоив его монументе Павла I. И главная там идея о том, что она – это пустой, да, сосуд после смерти своего мужа, и она представитель своего мужа на земле теперь. Поэтому ее нужно слушать, и таким образом она важна, и таким образом она заняла ключевую позицию в российской политической жизни до такой степени, что при Александре I, особенно дипломатические какие-то решения принимались только непосредственно при ее одобрении. Дипломаты пытались как-то ее ублажить, потому что знали, что она важный человек, и без ее одобрения союз не будет подписан. В частности, она была против свадьбы одной из своих дочерей с Наполеоном, и мы знаем, что она так, эта свадьба не состоялась, соответственно, Россия и Наполеон не создали союз.
1: Она же отвечала за благотворительность в России, а благотворительность – это была вся социальная сфера. Ну, давайте скажем, может быть, на примере Австралии, какую мы можем должность сейчас вспомнить? Министр
0: социального развития.
1: Министр социального развития. То есть вот это вот ее деятельность.
0: Ее вклад – это в том, что она формализовала вот эту должность. То есть вообще-то жены, да, императоров и царей, они всегда немножко приглядывали за благотворительность, но эта благотворительность не была институционализирована полностью. То есть Екатерина много что сделала для этого. Она создавала специальные благотворительные институты и связывалась с банковской деятельностью, чтобы делать так, чтобы они финансово, так сказать, долго существовали. Но Мария Фёдоровна сделала это все и еще с большим размахом, и она именно сделала эту роль, что вот жена императора присматривает за благотворительностью, она как бы сформировала вот эту связь. Ведомство императрицы Марии постепенно превратилось в министерство благотворительности. А это огромная деятельность, то есть она присматривала за огромным количеством сиротских институтов. Деятельность эта была широкая, то есть не просто присмотр за девочками, за вдовами, бездомными, но и за, например, солдатами, которых много было после окончания наполеоновских войн. И вот, в частности, одна из глав моей книги – это про то, что в Павловске было, по некоторым описаниям, до 2000 солдат содержалось. И они работали там экскурсоводами, возили посетителей Павловска на лодочках. То есть солдатам, которые пришли с наполеоновских войн, многие из них влачили, и даже офицеры, влачили жалкое существование, потому что у государства не хватало денег на пенсии, и даже для офицеров. И поэтому вообще офицеры, который просит милостыни на улице, это было типичное такое, что ты видел. И одно из решений, которое Мария Фёдоровна приняла, это пригласить к себе в Павловск довольно большое количество вот этих солдатов для того, чтобы дать им работу. Дело в том, что солдаты, которые были после войны были свободны, да, многие из них, да, изначально были крепостными крестьянами, и их время в армии означало, что они были свободны после этого. Это, с одной стороны, прекрасно, но, с другой стороны, когда они возвращались обратно в свои деревни, их жизнь была довольно-таки тяжела, потому что, как свободные члены общины, они не должны были платить там барщину или наоборот, то есть не участвовали в общем труде, и, соответственно, их воспринимали как нахлебников. Плюс обычно служба в армии была 25 лет. Это огромный срок для того времени, это означало, что все про тебя забывали.

0: Вот такие благотворительные заведения стали в частные открываться по всей России. И Мария Федоровна с помощью Павловска пыталась как-то это централизовать, потому что боялись, на самом деле, и Александр в частности, боялись, что если частная благотворительность начнет становиться популярным, да, ведь благотворительность – это все-таки до сих пор, да, способ влиять на, тоже на политику, да, вспомним Билл Гейтс и другие. То есть это, с одной стороны, ты деньги даешь, уходишь от налогов, но, с другой стороны, это способ создать свое мини, как бы, да, государство в государстве, через которое ты можешь и влиять на политику, это дает доступ к какие-то определенные сферы. И то же самое Александр боялся, что если много человек начнут устраивать свои благотворительные организации в России, то это приведет к образованию гражданского общества и, соответственно, к тому, что у монарха станет меньше власти.
1: А если мы сейчас поговорим о сегодняшнем дне, есть ли какое-то место или какое-то пространство, которое можно назвать аналогом вот тех садов XVIII века, в которых происходили политические процессы, слабо контролируемые или контролируемые через непрямые, так скажем, рычаги?
0: Да, я бы сказала, что это Инстаграм, потому что, и особенно, да, если смотреть консервативное использование Инстаграма, да, как способ какие-то вещи сделать естественными, да, это Инстаграм, потому что я знаю, что в Америке, например, консервативные многие власти пытаются забрать на свою сторону большое количество блогеров, которые говорят, например, о традиционных ценностях. Те люди, которые интересуются чистым питанием, это все на самом деле, да, часть conservative pipeline, да, то есть они, с одной стороны, привлекают тебя уроками по мейкапу или как же приготовить красивый пирог для мужа, и постепенно тебя приводят к консервативным идеям. Там есть специальная даже, как сказать, траектория, да, и в конце концов многие приходят к консервативным ценностям.
1: То есть какое-то выстраивание такого консервативного нарратива вот на какой-то развлекательной платформе.
0: Да, то есть кажется, что это что-то милое, приятное, красивая девушка, готовит торт в красивом шелковом платье, у нее идеальные дети, красивая ферма, и ты смотришь, расслабляешься, но постепенно, через какое-то время там появляются какие-то, да, политические идеи, и ты постепенно с этим начинаешь соглашаться. Ну и, соответственно, тоже видео, которые тебе рекомендуют, тоже становятся все более и более консервативными.

0: сады сейчас, мне кажется, не используются в таких же политических целях, хотя это, все равно мы это видим, да, помним, недавно были вот сражения по поводу, какие монументы убрать из садов и парков, которые, какие оставить. Это до сих пор большая проблема. Например, в Америке сейчас обратно пытаются монументы консервативным каким-то деятелям 19 века поставить. Цель этой книги – привлечь наше внимание к тому, что даже архитектура и просто то, как ты сажаешь деревья, имеет под собой политические какие-то подоплеку. То есть мы всегда должны думать, чему способствует эта архитектура, чтобы мы там вместе все собирались, или наоборот, были чем дальше от друг друга, тем лучше.
1: В любой непонятной ситуации высаживай бархатцы и приглашай дипломатов.
0: Да.
1: Екатерина, спасибо огромное, это очень интересно. В середине мая выходит книга Екатерины Хис в издательстве Bloomsbury.
0: Women, Guns and Agency in Imperial Russia, Мария Федоровна, Павловск Парк.
1: Спасибо огромное. Спасибо.
0: Спасибо.
1: И до свидания.
0: Спасибо.
1: С вами была Екатерина Хис и Ирина Виноградова.
2: Это была искусствовед Екатерина Хис, а у меня на этом все. С вами была Ирина Бурмистрова. Я желаю вам хороших выходных. Всех матерей поздравляю с наступающим Днем Матери. И надеюсь, что все дети вспомнят о своих мамах в этот день и скажут им какие-нибудь приятные слова. В следующий раз мы выйдем в прямой эфир в понедельник в 12 часов дня, как обычно. На прощание песня мельбурнской группы «32 мая».